68-го года, с момента создания Deep Purple. Это пять музыкантов, делающих одно рок-дело, скажу так. Но за годы существования частью коллектива побывали... Были 14 музыкантов, и только барабанщик Иэн Пейс оставался неизменным. Есть такой факт. В столице 3 часа 20 минут. Кто куда, тот и кутуни, и блестящие приближаются к нам на ретро-ФМ.

0: людских дорог.
1: По дороге в эти выходные на этой неделе, 16 июля, мы поздравляли с днем рождения актрису, певицу, звезду гремлинов Фиби Кейтс. С днем рождения. Угадайте одной попытки, кто сейчас музыкально впереди на подходе, наверное. Ну, уверен, догадались. Еще раньше Фиби услышим. Лоу бега. Такие планы. В столице 3 часа 35 минут.

встречал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

далеко. И я звоню тебе, шутя, когда придется. Мы говорим ни о чем.

Когда я звоню тебе шутя, а ты уснула, как дитя, пуста под боль и от слез.

Должен был быть упор на слово «не подойду», они сами справятся. Вот сейчас на глаза попалась новость про паразитов-клещей. У них очередная новинка. Есть новые нано-версии, скажу так. Их очень сложно разглядеть, и при этом они такие же опасные, как и крупные. Такие очень, не очень новости. Давайте будем внимательнее. В столице 3 часа 50 минут. Крис Дебург и Смоки совсем скоро присоединятся к нам на Ретро-ФМ. Всем практически доброго утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

Так, что это за нахлынувшее желание все стянуть себя? Музыкальная Джо Кокера. Магия, что ли, как вариант действует. Ну, по крайней мере, дресс-код сегодня вполне может быть свободный, комфортный, пижамно-уютный, скажу и так. Почему нет, если выходные позволяют серьезно и как-то по-деловому не наряжаться? Всем отличной субботы, отличного отдыха, разумеется, в такой же музыкальной компании Retro FM. Дубы колдуны и Backstreet Boys скоро к нам присоединятся. Ожидаем. Столица, 4 часа 20 минут.

Когда-то давно, именно на 22-й церемонии вручения наград Грэмми в 80-м году, эта композиция взяла статуэтку в номинации «Лучшая запись в стиле диско». Но интересно не это, а то, что песня является единственной победившей в этой номинации вообще. Как так? Что за дела? Все просто. Просто номинацию ввели, упразднили в один и тот же год на фоне антидискового бунта. Было и такое. В столице 4 часа 36 практически минут. Несколько минут наших с вами ожиданий услышим Бонни Тайлер на Ретро-ФМ.

Место, локация, где ученые впервые нашли планету, которая выглядит как настоящая вторая Земля, находится в 48 световых годах от нас. По новым данным, у нее есть все, что нужно для появления земной жизни, но самих следов биологической жизни пока нет, не нашли. Именно пока. Физически это расстояние 454 триллиона километров. Нехило. На выходные шустренько слетать туда-обратно не выйдет. Столица 4 часа 49 минут. С целью музыкально зафиналить этот час к нам на Retro FM выдвинулись Sound Circle и Самоцветы.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

35 часов 20 минут. Подмосковные пираты. Неожиданно. Уже проснулись или как? Вопрос. Просто только что посмотрел на список отмечательно-замечательных событий, которые празднуются сегодня. И вот сегодня день подмосковного пирата. Неофициальный праздник, который отмечается ежегодно в третью субботу июля. Ну, в этом, получается, 18 июля сегодня. Инициатива зародилась в городе Пушкино, где компания энтузиастов ежегодно устраивает заплывы в костюмах по реке Серебрянке, поздравляя отдыхающих на берегу и угощая детей сладостями. Ну, если что, будьте в курсе. Ну, а музыкально на нас держат курс в нашу сторону на RetroFM команда Joy и Mirage.

летнем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

некоторых из нас вполне могут подкосить недозревшие или перезревшие фрукты. Многие скептически относятся к спелости арбузов в июле. Но тут специалисты заверяют, ешьте, не бойтесь. Есть много скороспелых сортов, вот к ним можно приглядываться смело. Как определять, вот тут не подсказывают. В столице 5 часов 35 практически минут. На Ретро-ФМ приближаются Стинг и Ля Буш.

0: Говорят, накапливается только усталость, и даже наша перевыспанность не сулит ничем хорошим. Ну, по крайней мере, просто выспаться по стандарту, поставить себе такую цель, задачу и достичь ее вполне можно попытаться сегодня, завтра, на выходных. Но в любом случае не вредим себе, насколько это возможно. Даем восстановиться, восстанавливаемся. В столице 5 часов 49 минут. Это Ретро ФМ, это Мадонна до финала этого часа.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

для космических путешествий. Каких-либо эта история от команды «Зодиак», но вполне подходящая такая песня-мелодия. Правда, для путешествия длительностью 48 световых лет или 454 триллиона километров нужно что-нибудь еще подобрать для разнообразия, скажу так. А так, на таком именно расстоянии от нашей планеты ученые давеча недавно нашли похожую Землю. По данным, у нее есть все, что нужно для появления земной жизни, но самих следов биологической жизни пока нет. Возможно, пока. В столице 6 часов 21 минута. К нам на Retro FM приближаются веселые ребята и Том Джонс.

Вопросом времени задается Сандра на Ретро FM. Есть общая такая дилемма. Вроде и спешить не нужно, потому что в спешке можно наделать ошибок. Но, с другой стороны, возможны и более глобальные ошибки, если не поспешить. Все как-то определенно, неопределенно. Ладно, пофилософствовали с вами далее. Далее навстречу команде Санкт-Петербург на Ретро FM. Столица 6 часов 35 минут.

три танца и рейджа на ретро-ФМ. В середине 90-х ребята поэкспериментировали с дополненной реальностью, сняли видеоклип на эту историю с использованием передовых на тот момент компьютерных технологий. Позже видеоклип стал основой для интернет-мема. На минуточку. В столице 6 часов 49 минут. И до финала этого часа услышим на ретро-ФМ Рикардо Фоли и Игоря Иванова.

Сочи, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

Daddy Cool, как был, таким и остается. 76-го года. Bonnie M с момента выхода из истории как вели, так и продолжает вести наблюдение. Клевый, клевый. Трек, слово, был записан случайно, как студийный эксперимент. Такие дела. В столице 7 часов 20 минут. Понятное дело, только проверенные временем истории для нас и с нами на Retro FM. Скоро услышим команду Браво.

вроде обычная суббота, но если присмотреться повнимательнее, то очень даже праздничная. Сегодня 18 июля, например, отмечаются День счастливого человека, День идеальной семьи, День голубых глаз, День подмосковного пирата. Праздник огурца создали, главный летний гастрономический праздник города, но его, похоже, в этом году будут там отмечать 1-2 августа. Поэтому прежде чем выдвигаться туда, лучше уточните. Точная же столичная, 7:35. Кто куда, Мэйвуд и доктор Албан приближаются к нам на ретрейф.

Как говорится, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Или, может, что-то путаю, так говорится, про мечты. Ну, похоже, кому-то пора идти отсыпаться, а кому-то, конечно, счастливо оставаться. Через 11 минут, ровно в 8 по Москве, сразу после Gypsy Kings, их зажигательной бомба Лейла, встречайте Руслана Романова на Ретро-ФМ. Все, я побежал, до встречи, меня зовут Дмитрий Майоров, услышимся.

0: вновь тебе подпоют ребят с нашего двора.
1: Надо полагать, что не все ребята вашего или вашего двора встают по субботам с позаранку, но постепенно, с каждой минутой, все больше тех, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем, готов нам подпеть и потанцевать. Прекрасный солнечный выходной хорошо бы дополнить еще любимыми композициями. Кроме того, друзья, и полезной информации у нас для вас предостаточно. Я, Руслан Романов, с этого часа с вами. Всем желаю доброго утра и предлагаю первым делом узнать гороскоп на день сегодняшний. Доброе утро.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Суббота, 18 июля. На календаре отличный день для наведения порядка в мыслях и делах. Во второй половине дня могут озарить свежие идеи, а в личной жизни звезды советуют не спорить по пустякам. Овны, разговор с близким человеком может дать именно тот ответ, который вы давно искали. Тельцы, подключайте физическую активность для того, чтобы сбросить накопившиеся эмоции. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что перед вами глухая стена. Попробуйте найти логику и учесть эмоции. Раки, сегодня будет гораздо проще донести свою мысль, однако по-прежнему необходима точность формулировок. Львы, вторая половина дня хороша для приобретений, особенно если вы дадите себе время подумать. Девы, первые часы дня расставят все точки над «и» в ваших планах. Весы, то, что утром будет размытым или тревожным во внутреннем пространстве, к вечеру приобретет понятные очертания. Скорпионы, вклад в общее дело без претензий на немедленный результат окажет положительное действие. Стрельцы, задача, которая утром будет казаться тупиковой, во второй половине дня найдет решение через свежий взгляд. Козероги, последовательное движение к пониманию серьезного вопроса важнее скорости. Помните об этом. Водолеи, звезды советуют не прятать эмоции и проблемы, а наконец-то освободиться от старого груза. Рыбы, настройтесь на совместный день с партнером, найдите дело, которое придется по душе вам обоим.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Лунная дорожка — это, безусловно, хорошо, но вот солнечные проспекты, а еще бульвары, парки, скверы — сегодня все это куда актуальнее, друзья. Погода шепчет и располагает к разного рода прогулкам и приятному времяпрепровождению на открытом воздухе. Не сомневаюсь, что этой возможностью сегодня вы воспользуетесь, не прекращая при этом воспроизведение, соответственно, и прослушивание любимой музыки на Ретро-ФМ. Все технические возможности для этого имеются. 8:19, точное столичное. Еще раз доброго утра всем. Я Руслан Романов. Первую половину этого дня проведу с удовольствием с вами. Впереди Гаррет Гейтс. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете уже сегодня в час дня. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Очень хочется верить, что сегодня и попутешествовать в отличной компании, и спеть дружно любимую песню, ну или хотя бы просто услышать ее на Ретро-ФМ. Все это доступно для вас и непременно будет реализовано. Мы, в свою очередь, любимые композиции вам гарантируем, так что делайте громче и не переключайтесь ни в коем случае. На Ретро-ФМ первый на сегодня информационный выпуск с Маратом Бикметовым. Доброе утро.
1: Доброе утро. Азербайджан анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ограничения, напомню, были введены после авиакатастрофы пассажирского самолета «Азал» в декабре 2024-го. Лавров, в свою очередь, сообщил, что страны урегулировали вопросы, связанные с крушением борта. Чемпионат мира по футболу близится к завершению. В финале турнира завтра в 10 вечера по московскому времени встретятся сборные Испании и Аргентины. А уже ближайшей ночью в полночь по Москве в матче за третье место начнут играть команды Франции и Англии. Напомню, в полуфиналах, прошедших ранее на этой неделе, Аргентина победила Англию 2-1, а Испания со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Число многодетных семей в России выросло почти на 15% по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в 41 субъекте, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по ее повышению. Софинансирование этих программ осуществляется из средств федерального бюджета. В этом году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. В России зафиксирован всплеск продаж кондиционеров. В конце июня, начале июля продажи увеличились на 37% в сравнении с таким же периодом прошлого года. А среди городов самый сильный рост показал Санкт-Петербург. Там спрос на кондиционеры вырос почти в 2,5 раза. В лидерах также оказались Волгоград и Москва. По словам экспертов, большинство россиян вспоминают о кондиционере только тогда, когда наступает жаркая погода. В середине следующей недели в Москву вновь придут затяжные дожди, однако сильных ливней ждать не стоит. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, устойчивой погоды без осадков не будет, хотя ее хватит только на 4 дня. При этом заметного похолодания ждать не стоит, температура воздуха составит плюс 20-25 градусов, тогда как завтра и в понедельник воздух может прогреться до плюс 28 градусов. В конце выпуска курсы валют. На выходные ближайший понедельник доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро FM. Всем доброго утра и прекрасного дня.

Думается мне, что этот ритм и мелодия многих не оставляют равнодушными. А дуэт «Таван» мог бы так играть, ну, практически бесконечно. Однако наш эфир предполагает музыкальное разнообразие, а значит, будем двигаться далее. 8:35 в столице. Приветствую всех, кто проснулся и к нам присоединился. Через несколько минут услышим Евгения Белоусова на «Ретро-ФМ».

0: Про лайф, или же она же наша жизнь, которая зачастую набирает такой ритм, что успеть все запланированное не представляется возможным, и уж тем более уделить время каким-то простым и приятным вещам, как, ну, элементарно расслабиться и музыку любимую послушать. В этой связи есть отличное решение — новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение RetroFM. Скачивайте, запускайте и слушайте RetroFM в любой удобный момент, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
3: 11+.
5: Редактор

0: Точность формулировок. Львы, вторая половина дня хороша для приобретений, особенно если вы дадите себе время подумать. Девы, первые часы дня расставят все точки над «и» в ваших планах. Весы, то, что утром будет размытым или тревожным, во внутреннем пространстве к вечеру приобретет понятные очертания. Скорпионы, вклад в общее дело без претензий на немедленный результат окажет положительное действие. Стрельцы, задача, которая утром будет казаться тупиковой, во второй половине дня найдет решение через свежий взгляд. Козероги, последовательное движение к пониманию серьезного вопроса важнее скорости, помните об этом. Водолеи, звезды советуют не прятать эмоции и проблемы, а наконец-то освободиться от старого груза. Рыбы, настройтесь на совместный день с партнером, найдите дело, которое придется по душе вам обоим.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

невольно возникает ощущение, что для происхождения того или иного артиста то место, где он родился и вырос, накладывает, в свою очередь, и отпечаток на музыку, им созданную и исполняемую, соответственно. Рафаэла Карра из солнечной Италии дарит нам соответствующего характера и произведения, которые мы с удовольствием слушаем регулярно на Ретро-ФМ. 9 часов 19 минут в Москве. Впереди у нас високосный год через несколько минут.

0: Как утверждают некоторые источники, эту песню прекрасную ирландский музыкант Крис де Бург посвятил своей супруге Диане и при этом сетовал на то, что большинство мужчин даже примерно не могут вспомнить, какой наряд был на их избранницах при той самой первой судьбоносной встрече. Да, есть там о чем задуматься, конечно же. Ну а так вот очень удобно, мне кажется. Песню написал, и уже точно не забудешь, что леди была в красном в данном случае. Еще больше музыкальных историй далее в нашем эфире в столице половина десятого. Ну а прямо сейчас новости с Маратом Бекметовым на Ретро-ФМ. Доброе утро.
1: Доброе утро. В России изменятся правила возврата железнодорожных билетов. Новый механизм разработала Федеральная антимонопольная служба. Согласно ему, железнодорожные перевозчики получат право самостоятельно определять размер сбора за сдачу билетов. По новым правилам, эта комиссия не должна превышать 10% от стоимости проездного. Главная цель – защитить пассажиров от перекупщиков и сделать поездки более доступными. Новые правила помогут ликвидировать искусственный дефицит билетов в кассах. 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу. Обновленные данные сообщили в правительстве. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкера в Керченском проливе продолжаются. На пляжах Анапы отсыпают дополнительный слой чистого песка. Проводимые работы контролирует Роспотребнадзор. Кроме того, специалистами ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и полуострова Крым. 917 человек удалили с единого госэкзамена 2026 без права пересдачи в течение года. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, большинство учеников поймали на использование средств связи и шпаргалок. В прошлом году с экзамена удалили примерно такое же количество, 915 человек. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал 1 июля. Завершился он так называемыми президентскими днями, в которые участники могли пересдать один из предметов по выбору. В России стартует новый футбольный сезон. Сегодня вечером в матче за Суперкубок встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. «Зенит», напомню, получил право сыграть в матче за Суперкубок как победителя российской премьер-лиги. В прошлом сезоне команда в 11 раз стала чемпионом страны. Ну а «Спартак» выиграл Кубок России. В финале этого турнира красно-белые победили «Краснодар» 4-3 по пенальти. Больше половины россиян считают себя трудоголиками, выяснили социологи. Значительная часть из них сталкивается с трудностями в разграничении работы и отдыха. Согласно исследованию, 72% опрошенных признали, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. Каждый третий испытывает тревогу без работы, а около трети россиян заявили о неспособности полноценно отдыхать. Несмотря на это, лишь часть работников воспринимает трудоголизм как серьезную проблему, даже при наличии таких признаков, как хроническая усталость, тревожность, отсутствие полноценного отдыха. В конце выпуска курса валют на выходные ближайший понедельник: доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. На этом пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

По обыкновению только лучшие хиты, проверенные временем, звучат на Ретро-ФМ. Та музыка, которую мы прекрасно знаем, слушаем, любим. А помните ли вы, друзья, как все начиналось? Как зажигались эти звезды? Как создавались легендарные хиты? Премьера на Ретро-ФМ, программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку, а также ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите.

0: С хитом Dance With Me. Полагаю, перевод тут не требуется, все очевидно. Танцуйте с нами, танцуйте лучше нас, дополню от себя. По-моему, и времени, и любимой музыки для практики в этом направлении у нас предостаточно. Вот буквально через несколько минут к нашему музыкальному марафону присоединится команда «Мираж». Не пропустите, в Москве 9:49.
1: Реклама.

0: Круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Это вот такой изысканный комплимент для милых дам, оформленный музыкально, дарит группа «Белый орел». И утро от этого становится только прекраснее, не так ли? Да и вообще, что не песня, то шедевр в нашем эфире. Так однажды, настроившись на ретро-ФМ, потом уже не остановиться, потому что...

0: учесть эмоции. Раке сегодня будет гораздо проще донести свою мысль, однако по-прежнему необходима точность формулировок. Львы, вторая половина дня хороша для приобретений, особенно если вы дадите себе время подумать. Девы, первые часы дня расставят все точки над «и» в ваших планах. Весы, то, что утром будет размытым или тревожным во внутреннем пространстве, к вечеру приобретет понятные очертания. Скорпионы, вклад в общее дело без претензий на немедленный результат, окажет положительное действие. Стрельцы, задача, которая утром будет казаться тупиковой, во второй половине дня найдет решение через свежий взгляд. Козероги, последовательное движение к пониманию серьезного вопроса намного важнее скорости. Помните об этом. Водолеи, звезды советуют не прятать эмоции и проблемы, а наконец-то освободиться от старого груза. Рыбы, настройтесь на совместный день с партнером, найдите дело, которое придется по душе вам обоим. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Знаю, друзья, что лето самого правильного цвета мы сегодня наблюдаем, по крайней мере, в столичном регионе. Можно сказать, эталонные оттенки. Все они вот здесь, за окном. И цвета солнца, и неба, ну и, конечно же, зелень. Без нее мы тоже никуда. Всем желаю прекрасного времяпрепровождения в эту субботу. Ну и вообще, желаю, чтобы все ваши планы реализовались в наступивший уикенд. В Москве уже 10 часов и 18 минут. Здесь по-прежнему я, Руслан Романов. Первая половина этого дня с удовольствием с вами в прямом эфире. Из музыки далее Кристина Агилера и Maroon 5. Все это вместе в одном музыкальном шедевре у нас уже через несколько минут. Просыпайтесь с удовольствием в нашей компании. Не переключайтесь.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.

0: Вот и мы на многое готовы, лишь бы все наши слушатели улыбались и чувствовали себя комфортно. Ретро-ФМ рядом с вами днем или ночью, в будни и на выходных. Транслируем только позитивные эмоции и дарим лучший аккомпанемент. Всех еще раз приветствую. Прямо сейчас новости с Маратом Бикметовым на Ретро-ФМ. Доброе утро.
1: Доброе утро. Азербайджан анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ограничения, напомню, были введены после авиакатастрофы пассажирского самолета «Азал» в декабре 2024-го. Лавров, в свою очередь, сообщил, что страны урегулировали вопросы, связанные с крушением борта. Чемпионат мира по футболу близится к завершению. В финале турнира завтра в 10 вечера по московскому времени встретятся сборные Испании и Аргентины, а уже ближайшей ночью в полночь по Москве в матче за третье место начнут играть команды Франции и Англии. Напомню, в полуфиналах, прошедших ранее на этой неделе, Аргентина победила Англию 2-1, а Испания со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты, пишет РИА Новости. Около трети при этом принципиально не хотят оформлять такие карты, 6% не нашли пока времени, а 4% никогда не слышали о детских картах. Также россияне рассказали, какие суммы выдают детям, так почти две трети опрошенных выделяют ребенку от 500 до 1500 рублей в месяц, а каждый десятый менее 500 рублей. Женский фестиваль спорта пройдет сегодня в столичном парке искусств «Музеон». В рамках проекта «Лето в Москве» его организует городской департамент спорта. Посетительниц ждут групповые тренировки, лекции, мастер-классы и не только. При этом для мужчин и самых маленьких гостей подготовлены отдельные зоны для отдыха и активностей. Ну а вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов проведет зарядку и автограф-сессию. В Казани планируют установить новый гастрономический рекорд. 70 человек под руководством кондитера Рината Акзамова и шеф-повара Ильдара Такиулина соберут 10-метровую башню из чак-чака. Для приготовления национального десерта потребуется 2 тонны муки, более 30 тысяч яиц, почти 2 тысячи литров меда и свыше 500 килограммов сахара. После фиксации рекорда самый большой чак-чак смогут попробовать все желающие. В конце выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 90 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро-ФМ. А я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: Для вашего вдохновения, воодушевления звучит вот эта необыкновенная красоты мелодия, исполненная шведским коллективом Secret Service. Кстати говоря, вышла композиция на 6-м по счету студийном альбоме группы в 1987 году. На часах в столице 10:37. Из музыки совсем скоро Александр Розенбаум и группа Bonnie M обеспечат нам прекрасный аккомпанемент для новых подвигов и свершений. Не переключайтесь.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: столице уже 10 часов и 48 минут. Полагаю, что это является основанием сказать, что субботнее утро уже практически состоялось. И в данном случае под лучшую музыку, проверенную временем. Группа Якида с нами в продолжении этого часа. Скоро услышим команду Foreigner и Льва Лещенко буквально через несколько минут. Рад всех приветствовать.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Но на самом-то деле почувствовать себя не просто позитивно, а даже как-то, знаете ли, необыкновенно прекрасно, если не сказать по-королевски, вот с отсылкой, конечно же, на эту песню группы «Абба», может каждый, нужно всего лишь настроиться на ретро-ФМ, услышать любимую музыку и понять, что жизнь, она прекрасна. 11 часов 20 минут в Москве. Я Руслан Романов, рад всех приветствовать и сообщить, что любимые композиции наполняют наш эфир круглосуточно. Далее Глен Медейрос и Валерий Сюткин на ретро-ФМ. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этот раз расскажу про шведский дуэт Roxette. Как появилась группа, как она стала успешной и при чем тут американский студент, узнаете уже сегодня в час дня. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

Регулярно в нашем эфире случаются неожиданные и интересные рандеву, ведь каждое воскресенье в 13.00 на Ретро FM шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на разнообразные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро FM, и если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Так что оставляйте ваши вопросы на сайте retrofm.ru, а уже в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Не пропустите, включайте Ретро FM в 13.00. Скучно не будет.

0: мы явно не собираемся и пойдем-таки дальше вместе под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Искренне надеюсь, друзья, что наши с вами планы и приоритеты, так сказать, совпадают. 11.49, точное столичное время. Через пару минут в нашем эфире Сиси Кетч и группа Смоки. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: последний момент на 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Полдень в российской столице. Далее группа Dire Straits, «Руки вверх» и Modern Talking через пару мгновений на Retro FM.
1: Афиша на Retro FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. В кинотеатре «Пионер» открывается фестиваль «Женщины в кино». Он посвящен творчеству женщин-режиссеров и героиням. В программе три французские премьеры из Канн, российская картина «Комнатное растение» и отреставрированная версия советской комедии Аллы Суриковой «Будьте моим мужем». Сегодня смотрите драму Алис Винокур «Воспоминания о Париже». Мия оказывается в эпицентре нападения на парижское бистро, а спустя три месяца она хочет восстановить события того вечера. Начало показа в 8 вечера. В театре Моссовета дают новую версию «Трех мушкетеров» в формате музыкального шоу. Режиссер Евгений Марчелли называет постановку драматическим концертом. История раскрывается через 20 вокальных и танцевальных номеров из мюзикла Максима Дунаевского. Драматургической основой послужила самая авантюрная и захватывающая сюжетная линия в романе «Дюма отца» — история с подвесками, подаренными королевой Франции Анны Австрийской герцогу Бекингему. Начало в 7 часов вечера. Сразу 15 новых экспозиций современного искусства открылись в арт-платформе «Куб». Центральный проект — групповая выставка «Бесконечное новое». Молодые художники размышляют о том, что значит быть новым в эпоху, когда изображение генерируется быстрее, чем мы его успеваем осмыслить. Еще одна выставка — «Диалог». В центре внимания художников — живопись как пространство исследования. Их работы не стремятся к единому высказыванию, напротив, они демонстрируют многообразие форм живописи. В музее-заповеднике Царицына продолжается фестиваль «Дачная Царицына». В этом году он посвящен теме добрососедства. В эти выходные гостей ждут зарядки, спектакли, концерты, творческие занятия и семейные программы под открытым небом. Сегодня выступит Григорий Гладков с программой «Пластилиновая ворона». Вечером покажут спектакль «Три урока русской словесности», а затем состоится концерт «Вход свободный». Ну а в парке искусств «Музеон» сегодня женский фестиваль спорта. В течение дня пройдут тренировки, лекции, встречи со специалистами. В программе больше трех десятков бесплатных занятий, включая йогу, растяжку, зумбу, джампинг и другие форматы тренировок, а также открытые дискуссии о здоровье, питании и активном образе жизни. Для семей с детьми организуют отдельную зону с играми, спортивными активностями и анимацией. Вечером фестиваль в парке «Музеон» завершится большим концертом. Вход свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Retro FM. Всем прекрасной субботы.
1: Афиша на Retro FM.

Смотрю, друзья, в окошко из уютной студии Ретро-ФМ и понимаю, что все-таки, как ни крути, а лето тоже время чудес. Один только отпуск чего стоит, к которому все готовятся основательно, ждут его с нетерпением. Ну а про круиз Ретро-ФМ 2026, который, о чудо, стартовал сегодня, и говорить нечего. С 18 по 28 июля победителей игры ждет невероятное путешествие в Грецию, где они проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.

Я мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

13.35. Рад приветствовать всех, кто настроен на лучшую музыку и на Ретро-ФМ соответственно. Приятного аппетита, вот так неожиданно для всех тех, кто уже приступил к обеденной трапезе. Впереди коллективы Зодиака и Village People. Не переключайтесь.

0: Итак, друзья, столица 12 часов 47 минут. Видимо, пришел момент, когда я вынужден откланяться и пожелать вам прекрасных выходных, ведь каких-то 10 с небольшим минут остается у нас до старта программы «Ю» на Ретро-ФМ. Это новый познавательный проект, в котором вы узнаете много захватывающих подробностей о звездах музыкального Олимпа. Как все начиналось, как создавались легендарные хиты. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку. Вы услышите самые известные хиты и, что характерно и немаловажно, уникальные, редкие треки любимых исполнителей. Скажу вам по секретику, сегодня речь пойдет о группе Roxette. Программа «Ю» каждую субботу на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите. Всем хорошего настроения и удачи.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода.

0: современные технологии безопасности и комфорта. Jetour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
7: Ретро-ФМ.

0: Москве 13 часов. Давайте начнем программу «Ю» и обязательно узнаем кое-что интересное про любимых артистов. Ретро-ФМ.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Это наша очередная долгожданная субботняя встреча. Здесь про музыку и про тех, без кого бы ее не было. Сегодня за музыкальными впечатлениями отправимся на скандинавский полуостров, а именно в Швецию. Расскажу про легендарный коллектив, который так же, как и все участники программы «Ю», стал частью саундтрека нашей с вами жизни. И хотя в составе группы это и бывало разное количество музыкантов, но по большому счету Roxette — это дуэт, существовавший благодаря талантам двух замечательных артистов — это Пер Гесле и Мари Фредриксон. Roxette не просто коммерчески успешный проект. Это настоящее культурное явление, которое сильно повлияло на представление о европейской музыке. До их появления в конце 80-х Швеция ассоциировалась исключительно с квартетом Абба, о которой, кстати, я уже рассказывал в программе «Ю». Но Мари и Пер также смогли подарить миру музыкальные шедевры, сопоставимые по масштабу легендарной четверки. Они создали уникальный узнаваемый музыкальный почерк, такой сплав мощного эмоционального женского вокала, драйвовых гитарных рифов, безупречных аранжировок и, конечно, гениальных запоминающихся мелодий. Под их треки, включая красивые баллады, грустили, влюблялись и подзаряжались эмоционально, и на самом деле продолжают делать это и сейчас, в том числе благодаря тому, что музыка Roxette регулярно звучит в эфире Ретро-ФМ. Сегодня мы вспомним, как все начиналось, как зарождался легендарный дуэт, будут интересные истории, связанные в том числе и с песнями, и, конечно, сама музыка с неповторимым драйвом и особой атмосферой. Начнем с одного очень мощного хита, с которым у многих ассоциируется группа Roxette. Эта песня вышла, когда коллектив находился на пике популярности в начале 90-х, а если точнее, в 92-м году. Композиция «How Do You Do» вошла в состав альбома «Туризм» и сегодня станет первой, которую мы услышим в программе «Ю».

0: Одна из визитных карточек группы Roxette. Культовая, невероятно жизнерадостная песня «How do you do?». Кстати, для раскрутки этого хита был использован один очень эффективный способ. Видео с этой песней транслировалось во время чемпионата Европы по футболу в Швеции в 92-м году, что обеспечило мгновенную узнаваемость у миллионов людей.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня у нас легендарный шведский дуэт группа Roxette. Вот сейчас нам с вами кажется, что их успех был неминуем, но в середине 80-х все не казалось таким очевидным. В те годы один из будущих участников и автор песен Пер Гесли уже был довольно известным музыкантом и солистом группы Юлина Тиде по нашему «Золотые времена». Мари Фредриксен тоже не была новичком в музыке, она развивала успешную сольную карьеру. Давайте послушаем, как звучали по отдельности будущие Roxette. Вот это известный в Швеции хит, песня Пера Гесли в составе той самой группы Юлины

«Соматиде», по-нашему «Летнее время» в исполнении Пьера Гесли. А вот так сольно звучала Мари Фредриксон до того, как она стала частью легендарного дуэта «Роксет».

Песня называется «Энюдовташалек». Все еще пахнет любовью. Наверное, важным фактором для их объединения стало то, что оба они жили и репетировали в одном городе – Хальмстад. Для Пера это был родной город, Мари переехал туда на учебу в музыкальный колледж. В общем, получилось так, что они репетировали в одном месте и часто общались, но решение о создании дуэта появилось далеко не сразу. Здесь главную роль сыграла уже звукозаписывающая компания. Менеджмент, который посчитал, что мелодичные песни Пера Гесли в сочетании с мощным, пронзительным вокалом Мари Фредриксен – это идеальная формула для международного успеха. Сами музыканты долго сомневались и опасались потерять индивидуальность, но, как мы теперь понимаем, напрасно. Кстати, название коллектива «Roxette» было позаимствовано из песни британской группы «Dr. Feelgood». Вот из этого.

В общем, получается, что Роксет — это имя девушки из песни. Ну, а дебютной композицией наших главных героев стала работа, которую Пер изначально написал для другой исполнительницы, но та от нее отказалась. Интересно, что эта песня изначально была на шведском языке. Она называлась «Сватагляс» — «Темные очки». Вот так она звучала в исполнении самого Пера Гесли.

Кстати, эта версия никогда не выходила официально. В английской версии и с другой аранжировкой песня зазвучала совершенно по-новому. Она получила название «Never Ending Love» — «Бесконечная любовь». Именно этот трек в 86-м году дал понять музыкантам из Roxette, что они находятся на правильном пути. Сейчас мы, по сути, послушаем песню, благодаря которой и появился легендарный шведский дуэт. В программе «You», не побоюсь этого слова, исторический дебютный трек под названием «Never Ending Love».

0: Never Ending Love от группы Roxette. Это была искра, из которой вскоре разгорелось настоящее пламя мировой популярности. Интересно, что звукозаписывающая компания изначально сильно сомневалась, выпуская их дебютный сингл, поэтому первый тираж вышел даже без фотографий участников на обложке. Были опасения, что возможный провал дуэта может навредить успешным сольным карьерам Мари и Пера. Но песня мгновенно взлетела на верхние строчки хит-парада в Швеции в 86-м году.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Продолжаю рассказ о шведском дуэте, который покорил мир. Да, сегодня речь о группе Roxette. Предыдущая песня «Never Ending Love» вошла в состав их дебютного альбома под названием «Pearls of Passion». Эта пластинка имела большой успех, но успех этот ограничивался только Швецией. В 88-м году вышел их второй альбом «Look Sharp», «Смотри в оба». Кстати, именно благодаря этой пластинке мы познакомились, например, с невероятной балладой «Listen to your heart».

Но основную роль в мировом успехе группы Roxette сыграла другая песня с этого же альбома. Судьбу дуэта решил невероятный случай. Причем слово «случай» здесь ключевое. Главную роль в этом важном историческом эпизоде исполнил самый обычный американский студент по имени Дин Кушман. В 1988 году он приехал в Швецию на учебу по обмену и успел оценить песни наших сегодняшних героев. В общем, на родину, в Америку, Дин вернулся не только с новыми впечатлениями, но и с диском «Look Sharp». Затем он принес этот диск на одну из радиостанций в городе Миннеаполис в Америке и попросил поставить песню в программе по заявкам. Спустя какое-то время диджеи все-таки обратили внимание и поставили в эфир песню «The Look», которая моментально заинтересовала американских слушателей и вскоре уже звучала на многих радиостанциях по всей стране. То есть без затрат на масштабную рекламную кампанию «The Look» моментально взлетела на самую первую строчку престижного американского чарта Billboard Hot 100. Давайте прямо сейчас послушаем ту самую легендарную композицию, которая, по сути, обеспечила группе Roxette мировую славу.

0: «The Look» — песня, которая сделала группу «Roxette» мировыми суперзвездами. Кстати, интересно, что появилась она практически случайно, когда Пьер Гесли осваивал новый синтезатор и в процессе уловил интересное звучание. К тому же текст композиции во многом бессмысленный набор слов, который должен был быть временным, но в итоге решили оставить все как есть. «Walking like a man, hitting like a hammer» — «Ходит как мужчина, бьет как молоток» в переводе. Правда, в некоторых художественных переводах говорится «идет уверенной мужской походкой», «разит на повал, словно молот».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня вспоминаем шведский дуэт Roxette. Понимая, что невозможно вместить в одну программу все песни и все истории, связанные с легендарным коллективом, сейчас предлагаю небольшой блиц по самому коммерчески успешному третьему альбому Joyride 91 года с тиражом около 11 миллионов копий. Веселая прогулка или поездка по-нашему. Мы с вами как раз тоже пробежимся по главным песням. Главный трек Joyride появился благодаря семейной записке. Жена Пьера Гесли оставила ему на столе послание. «Привет, дуралей, я люблю тебя». По-английски это «Hello, you fool, I love you». Именно эти слова превратились в знаменитую строчку из песни.

Кстати, название «Джойрайд» Пьер одолжил у легендарного Пола Маккартни, который однажды так описал процесс совместного написания песен с Джоном Ленноном — «Джойрайд». Также на пластинке «Джойрайд» есть очень пронзительная песня «Fading like a flower» — «Увидаю, словно цветок», которая изначально задумывалась как динамичная гитарная композиция, но во время записи в студии превратилась в мощнейшую фортепианную балладу.

Ну, завершим наш обзор пластинки Joyride 91 года песней «Spending My Time». Кстати, это первая композиция группы Roxette, на которую я в свое время обратил внимание в 97 году. Однокурсник дал послушать диск с их песнями, который я, конечно, сразу же перекатал на кассету на всякий случай. Давайте послушаем ее целиком в программе «You» «Spending My Time». Коротаю время или коротаю дни.

Интересно, что в разгар продвижения песни «Spending My Time» в конце 91 года американское отделение звукозаписывающего лейбла внезапно сменило руководство и уволило всю команду, которая занималась группой Roxette. В итоге вот эта песня осталась в США без поддержки, что, собственно говоря, никак не помешало завоевать сердца многих слушателей по всему миру.

0: как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, продолжаю рассказ о талантливых людях. Сегодня это шведский дуэт Роксет. И сейчас немного о том, какие артисты и песни, скажу аккуратно, возможно, вдохновляли Пера Гессле при написании аранжировок для своих песен. Я ни в коем случае не намекаю на плагиат ни на какой, потому что если увлечься, то вообще можно дойти до того, что все композиторы этим грешат, потому что используют одни и те же 7 нот. В общем, не до такой степени, но все же. Иногда интересно наблюдать и слышать общее у разных артистов. Не знаю, как вам, а мне, например, песня Dangerous группы Roxette, ну, как минимум, своим настроением напомнила один очень известный хит. Сначала давайте послушаем Roxette.

конечно, это Майкл Джексон. Как я и сказал, не будем увлекаться, но все-таки проведем, пожалуй, еще одно сравнение. Для этого давайте вспомним одну очень известную австралийскую группу.

Это коллектив Savage God и песня 96-го года «I Want You». А в 2001 году, когда у группы Roxette вышел альбом «Room Service», многие музыкальные критики и любители музыки обратили внимание на то, как звучит песня «The Center of the Heart» с этой пластинки. Давайте послушаем композицию и составим свое мнение по поводу того, насколько она местами похожа или не похожа по звучанию на группу Savage Garden. Итак, в программе «You» Roxette «The Center of the Heart».

0: Один из самых мощных хитов группы Roxette – «The Center of the Heart». Интересно, что первая демо-версия песни была записана еще в 1997 году. Но тогда были вопросы к аранжировке, и она на какое-то время легла в стол. Как мы понимаем теперь, решение это было верным. В 2001 году композиция приятно удивила нас своим звучанием.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Рассказывая про группу Roxette, конечно, невозможно обойти стороной песню, которая навсегда вписана в мировую поп-культуру и к тому же прочно ассоциируется с романтичным кинематографом. Конечно, речь идет о красивой балладе «It must have been love». Должно быть, это была любовь. Интересно, что изначально эта композиция совсем не предназначалась для голливудского кино и вообще ни для какого другого кино. Пьер Гесли написал ее в 87 году как «красивый рождественский сингл». Оригинальное полное название трека тогда звучало как «It must have been love, Christmas for the broken-hearted», то есть добавлялось еще про Рождество и разбитые сердца. Песня имела успех в Швеции, но не более того. Однако в судьбу трека вмешался его величество случай. В 90-м году кинокомпания Touchstone Pictures предложила Пьеру Гесли написать песню для романтической комедии «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. А поскольку из-за плотного гастрольного графика абсолютно не было времени, Пьер предложил уже записанную рождественскую балладу, немного скорректировав текст и аранжировку. Например, в изначальном варианте была вот такая строчка со словами «A hard Christmas day» — «тяжелый рождественский день». Ну а версия, которую мы знаем, звучит уже по-другому. Christmas Day превращается в Winter's Day. То есть день становится не рождественским, а просто зимним. И именно эта версия стала международным хитом. Кстати, группа Roxette чуть позже, в 96-м году, выпустила вариант песни для испаноязычного рынка.

No Says Yes Amor. Тоже получилось очень и очень красиво. Но мы с вами сейчас послушаем, конечно, ту самую, что звучит в финальной сцене легендарного фильма «Красотка». В программе «Ю» группа «Roxette» «It Must Have Been Love». Должно быть, это была любовь.

Одна из самых красивых историй о разбитом сердце – песня, которая идеально вписалась в голливудское кино и полюбилась многим зрителям и слушателям. Группа Roxette – It Must Have Been Love.

Roxette. Сейчас расскажу еще об одном важном, пятом по счету альбоме под названием Crash Boom Bang. Эта пластинка стала одной из самых продаваемых. Запись проходила не только в Стокгольме, а также в Лондоне и даже на живописном итальянском острове Капри. Главный трек с очень драйвовым названием Crash Boom Bang, как мы знаем, на поверку оказался невероятно нежной и красивой балладой.

интересный факт. В Северной Америке альбом продвигали очень необычным образом. Сокращенная версия диска продавалась в одной известной сети ресторанов быстрого питания. С одной стороны, это принесло большие продажи, а с другой, полная версия встретила уже меньший интерес у слушателей. А еще важно, что в рамках масштабного мирового турне в поддержку альбома «Crash Boom Bang» Roxette впервые добрались до нашей страны. 1 и 2 мая 1995 года Пер Гесли и Мари Фредриксон устроили грандиозное шоу в московском спорткомплексе «Олимпийский». Конечно, это был не единственный приезд в нашу страну, но точно очень эмоциональный и запоминающийся навсегда, особенно для тех, кому удалось тогда попасть на концерты. Возвращаемся к пластинке «Crash Boom Bang», и рассказ о ней точно был бы неполным без упоминания песни, которая стала визитной карточкой всего альбома. Речь идет о треке «Sleeping in my car». Интересная история его появления. Дело в том, что практически перед выпуском альбома Пер Гесли понял, что в нем не хватает чего-то бунтарского, быстрой и энергичной композиции. И, несмотря на усталость, накопившуюся на гастролях и при работе в студии, он написал этот яркий хит буквально за один час. Прямо сейчас в программе «Ю» группа Roxette «Sleeping in my car».

0: Кстати, песня «Sleeping in my car» 94 года стала последним крупным синглом Roxette, который смог пробиться в престижный американский чарт Billboard Hot 100, что, конечно, дополнительно подкрепило статус группы как мировых звезд.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Продолжаем о людях, которые подарили нам много любимых песен. Дуэт, который точно понимал, как должны звучать чувства и яркие эмоции, шведская группа Roxette. Теперь перенесемся в октябрь 2002 года. К этому моменту группа уже находилась в статусе мировых знаменитостей. Позади были 7 успешных альбомов и уже упомянутый сегодня легендарный хит из фильма «Красотка», а также мировые турне, миллионы проданных записей. Тогда Пер Гессле и Мари Фредриксон решили подвести промежуточные итоги и выпустить большой сборник своих баллад. Специально для него Пер написал несколько новых треков, главным из которых стала одна очень красивая и глубокая баллада под названием «A Thing About You», которую можно вольно перевести как «Без ума от тебя» или «Я к тебе неровно дышу». Кстати, запись песни проходила в культовой стокгольмской студии Polar Studios, где когда-то работали над своими шедеврами очень известные соотечественники Roxette, группа ABBA. А основная партия в композиции «A Thing About You» принадлежит Перу Гессле, а голос Мари Фредриксон создает неповторимый бэк-вокал в припеве. Осень 2002 года стала для Roxette переломным моментом. Прямо перед началом масштабного промо-тура Мари Фредриксон столкнулась с тяжелейшим испытанием. Внезапные проблемы со здоровьем и обнаруженный недуг заставили певицу сфокусироваться на лечении. Из-за этого группа отменила все выступления, а песня «A Thing About You» так и осталась композицией, которую дуэт ни разу не исполнил вживую на сцене. Эта мелодичная баллада, конечно, попала тогда в чарты многих стран и до сих пор для многих остается одной из самых любимых песен группы Roxette. В программе «Ю» еще один суперхит от шведского дуэта «A Thing About You».

0: Грустная, но красивая и, конечно, с присущей фирменной скандинавской романтикой песня «A Thing About You» в исполнении группы Roxette. Кстати, меланхоличное настроение этой баллады хорошо подчеркивает сдержанное, полностью черно-белое видео от режиссера Йонаса Окерлунда, который, кстати говоря, работал со многими большими знаменитостями, включая Леди Гагу и Мадонну.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, в программе «Ю» сегодня легендарный шведский дуэт «Роксет». Когда его участнику Перу Гесли задавали вопрос, с чего началась группа, он отвечал, что все началось с того, что однажды в Ливерпуле собрались четверо парней и назвали свою группу «Битлз». Звучит поэтично, конечно. Знаменитая четверка повлияла, понятное дело, на многих артистов по всему миру. Между прочим, наши сегодняшние герои Пер и Мари в 93-м году записали кавер на песню «Help». Причем сделали это на знаменитой студии Abbey Road. Давайте послушаем фрагмент этого чуда.

Группа «Роксет» с кавером на легендарный хит группы «Beatles» «Help». У них песня стала медленной, красивой акустической балладой. Сама эта запись показала, насколько значимым для них было творчество парней из Ливерпуля. Кстати, программа «You» о группе «Beatles» есть в подкастах на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. В финале программы, как всегда, немного цифр. Группа «Роксет» за всю историю выпустила 10 студийных альбомов и продала более 75 миллионов записей по всему миру. При этом синглы дуэта 4 раза возглавляли главный престижный американский чарт Billboard Hot 100. «Роксет» получили множество престижных премий, включая MTV Video Music Awards. Более того, в 2003 году король Швеции лично наградил Мари и Пера медалями за выдающиеся музыкальные заслуги перед страной. Но главное достижение «Роксет» измеряется не музыкальными наградами и медалями, а самой настоящей народной любовью. Конечно, трагический уход Мари Фредриксон в 2019-м стал невосполнимой потерей, но музыка группы «Роксет» продолжает жить с нами и, конечно, звучать в эфире «Ретро FM». Сейчас послушаем композицию, которая отличается от привычных рок-баллад. Песня «Stars» написана в стиле евроденс и еще из особенностей участие детского хора, который исполняет припев. В следующую субботу снова будет рассказ о любимых артистах. Свои пожелания оставляйте в сообществах Retro FM в соцсетях с пометкой программы «You». И не забывайте, что все выпуски в любое время можно послушать в подкастах Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Как там говорится, я люблю свою работу и приду сюда в субботу. Да, именно так, друзья, и делаю это, кстати, с огромным удовольствием. Меня зовут Тимур Соколов, и я вас приветствую. Это Филичита на Ретро-ФМ. Прямо сейчас присылайте свои послания в мессенджер Макс под постом Филичита. Оставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел Филичита. В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и СМС принимаем на номер 5533. Вначале обязательно пишите Ретро-ФМ, и будет вам счастье. Ну что, поехали?

0: Jump in my car. Запрыгиваем в программу Фильчита и переходим к вашим сообщениям. Поздравляем мою маму Наталью. С днем рождения. Сегодня ей 45 и 366 дней. Написал сын Ваня. Ваня, присоединяюсь к поздравлениям. Желаю вашей маме огромного-огромного счастья. А это еще не все. Ваня далее продолжает. Поздравьте моего друга Гордея. Пожалуйста, у него день рождения в один день с моей мамой. От Ивана это Гордей. И вас тоже с праздником. Пожелание хорошего дня Динару из города Нурлат. Пусть в этот дождливый день настроение будет позитивным. Твои родители и сестренка Лиана подписались. Далее, цитирую. Здравствуйте, любимая и неповторимая радио и программа Фильчита. Как быстро все-таки заканчиваются выходные дни. И уже завтра надо идти на работу. Мы с сестрой сейчас на даче, занимаемся цветами. Однако не нужно унывать, что закончится отпуск и просто выходные. Пусть у всех слушателей будут отличные выходные, только хорошие новости. Всем удачи, Наталья из Москвы. Наталья, вы, как мне кажется, немножко торопите события. Завтра, слава богу, еще воскресенье. И вроде как выходные. Так что не пугайтесь нас. И нас не пугайте, и сами расслабьтесь. Отдыхаем.
1: Отправляйте смс на номер 5.

В очередной раз хочется напомнить легендарную фразу, сказанную Фредди Меркьюри: «Чем больше у меня проблем, тем лучше мои песни». Ну и судя по песням, проблем у него было, видимо, действительно очень много. Ну а у нас много приветов и поздравлений, к которым мы и переходим прямо сейчас. Цитирую дословно все, что имеется к этой минуте. «Здравствуйте! Хотел бы поздравить с днем рождения свою подругу Екатерину Петрину, либо Петрину, я не знаю, где здесь ставить правильное ударение, так что, если что не так, простите. Пожелайте ей здоровья, благополучия, исполнения всех желаний, хорошего настроения от Светланы». Мухаммад Аланов далее пишет: «Передайте, пожалуйста, привет моему другу с детства, его зовут Павел, он из Москвы, обожает Ретро-ФМ, когда едем с ним в машине, вас только и слушаем. Большие молодцы. Прошу передать привет любимой жене Галине, мы сейчас на даче, ровно через 30 минут у меня приготовится замечательный романтический ужин для тебя. Галчонок, я тебя люблю, твой Андрюша Сергеев, город Северск, Томская область. Галина, как вам повезло, однако, с мужем». Поздравляю дорогих родителей Светлану Александровну Кашурин.

0: родных с 34-й годовщиной свадьбы. И передаю привет от дочери Марии это. Ну и еще одно послание. Передайте привет моему мужу Валерию Переславцеву и поздравьте с днем Металлурга. Люблю его. Сообщение, к сожалению, без подписи. Валерий, с профессиональным праздником вас, я так понимаю. Ну и поздравления от жены и от Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Сегодня в Москве погода прям так и шепчет. Гуляй и наслаждайся жизнью, как нам, собственно, и рекомендует Юрий Антонов. К вашим сообщениям переходим, друзья. Привет, любимое радио Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой дочке Марусе, которая копия моего любимого мужа Олега. Всегда слушаем Ретро-ФМ. Вы супер. Подпись Елена. Елена, вы тоже супер. Любимая Ретро-ФМ, Феличита самая лучшая. Передайте привет самому лучшему мужчине на земле, моему мужу Ивану. И скажите, что я его люблю больше жизни. Он мое счастье, он мое все. Написала нам Ольга из Хабаровска. Надеюсь, что Иван все это услышал. В мессенджере Макс под постом Феличита. Оставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел Феличита. В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс, напомню, принимаем на номер 5533. Вначале обязательно пишите Retrofm. Скоро продолжим.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

музейка для вас, реки Повери, на разогреве у ваших приветов, соответствующем программе «Филичита» классным настроением. Добрый день, Ретро-ФМ, привет, Тимур Соколов, привет. У меня сегодня день рождения, мне уже исполняется 25 лет. Мы будем отмечать мой праздник с моей любимой мамой Настей, с бабушкой Галей и с тетей Аней на даче. Данил Жомов написал из города Петрозаводска. Данил, поздравляю, 25, прекрасный возраст, хорошо вам отпраздновать. Любимая радио Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет в Республику Бурятия, в Джидзинский район, моей подруге Валентине Котовой. Она ждет моего привета по радио с нетерпением. Всем слушателям хороших выходных от Замиры. Кто ждет, тот обязательно дождется, как говорится. Хочу поздравить с выходными близких друзей Елену, Александра, Василия. Пожелать всего самого лучшего. Всем слушателям огромный привет из города Азова. К сожалению, без подписи. Не забывайте подписываться. Передаю привет своему любимому мужу Ильшату из Жалиля. Хоть мы сейчас в ссоре, хочу ему сказать, что когда мы вместе, нам все нипочем. Люблю, давай мириться. Твоя Матурымка и Марсель. Матурымка, это, если я не ошибаюсь, в переводе с татарского «красавица». Сегодня день свадьбы у наших милых, неповторимых, чудесных, любимых Роберта и Дашули. Поздравляем сердечно, любви, счастья, всего самого светлого, нежного, нужного, сладкого, вкусного и прекрасного. С любовью из Ульяновска, нас много, гуляем!

0: остались дома.
1: Наш спасительный круг, программа «Фильчита». Ваши привет и поздравления прямо сейчас. Вероника передает привет любимому мужу Алексею. Далее приветствуем наше любимое радио «Ретро-ФМ». Едем к сыночку Кирюше. Желаем ему выздоровления. Все будет хорошо. Мы тебя очень любим. Твоей мама и дядя Вова из Саратова. Привет, любимое радио «Ретро-ФМ». Передайте моему мужу Дмитрию Байкову привет. Люблю, ценю его. Желаю, чтобы все его желания исполнились. Радио «Ретро-ФМ». Процветание отличной музыки, как всегда. Жена Маргарита подписалась. Жена Маргарита, спасибо вам за эти приятные пожелания. Вернемся к вашим приветам совсем скоро, друзья, в мессенджере «Макс». Оставляйте свои послания. Я Тимур Соколов. Скоро все озвучу.

0: All of Me. Всю себя подарила нам Сабрина. Ну, а я прямо сейчас подарю вам все то, что вы мне прислали в программу «Филичита» на Ретро FM. К вашим сообщениям, друзья, добрый вечер. Едем с дачи, хорошо провели время с семьей. Передайте привет моим любимым мужу Дмитрию и дочери Варюшке. Подписалась Марина. Марина, сделана, привет отправлены и, надеюсь, получены. Далее. Ретро-ФМ. Хотим всей родной командой поздравить Галкина Александра Евгеньевича с днем рождения, нашего любимого зятя, брата, мужа, друга и просто очень хорошего человека. Сидим, отмечаем на весь рыбачий. Желаем здоровья, мужества, уверенности, самодостаточности, решительности, упорства, непоколебимости, терпения, уважения и достижения любой поставленной цели. С наилучшими пожеланиями к тебе только все твои любимые люди. Олеся прислала это прекрасное сообщение. Доброго, прекрасного дня, любимая радио Ретро-ФМ. Это уже следующее послание. Всей команде, ведущим и слушателям радио Ретро-ФМ, отличного настроения, прекрасной погоды, мирного неба. Спасибо. Все взаимно. Передаю огромный привет моему любимому мужу Зыкову Юрию. Он собирает малину, я его очень люблю. И моим лучшим соседям по даче Наташе и Володе. Они тоже трудятся в саду. Совмещаем труд, отдых и слушаем Ретро-ФМ. Заранее благодарю Ирину из Краснодара. Ну, чтобы хорошо вам там работалось в саду, всем смоки для вас поставлю. Идеальная песня под сбор малины.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: сегодня весь Париж будет неистово болеть за свою сборную, которая сыграет на чемпионате мира с Англией за третье место. Лично я болею за Францию и передаю привет всем фанатам этой шикарной игры под названием футбол. Ну, а сейчас для фанатов Фили Читы. Сообщение Дмитрий Станец Брюховецкой передает привет брату Денису. Желает хорошего дня и отличных выходных. Далее хочу поздравить свою подругу Анечку с Всемирным днем икры. Это ее любимый праздник. Ура! К сожалению, без подписи. Анечка, поздравляю. Отпразднуйте как следует. Передаю привет моему мужу Андрею, деткам Владу, Вике и Милене. Спасибо, что вы у меня есть. Тоже, к сожалению, без подписи. Не забывайте подписываться, друзья. Филичита продолжится через несколько минут. Никуда не уходите. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, место и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: АО «Альфа-банк» 6+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the Scat Man. Так быстро говорить, как это делает Скэтмен Джон, я не буду. У меня немного другая миссия с чувством, толком и расстановкой, ну и с выражением. Читать ваши сообщения, что я незамедлительно и делаю. Правда, немного ускорюсь, потому что времени у нас не так много. Печатаю первый раз, очень нравится Филичита. Если можно, передайте привет моему лучшему, единственному другу Евгению, жене Ольги, подруге Лире. Всем привет, хорошего настроения из Нижнего Новгорода. Написал Алексей. Алексей, конечно, можно, и только что мы с вами это удачно сделали. Далее, здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет любимой жене Елене. Скоро доделаю ферму и зайду. Александр, давайте, Александр, доделывайте и заходите. Передаю привет своим сыночкам Ванюше и Петруше. Собрали всех колорадских жуков. Молодцы, написал Елена. Большой привет любимому мужу Тарасу. Едем забирать его машину техобслуживания. Самый лучший мой муж. Передайте ему слова любви, жена Татьяна. Передали. Ну и, собственно, этими словами любви. И завершаем Филичиту, друзья. Я Тимур Соколов. Жду вас в новом часе.

0: кричать «Ура!», причем троекратное уже можно, хотя бы потому, что наступили выходные, которые мы все любим и ждем с нетерпением, ну и проводим их, как всегда, под лучшую музыку, проверенную временем. Бонни Эм только что в качестве подтверждения моих слов. Далее Аид Видищева и Стинка, еще Евгений Озин появится, про девушку, которая плачет в автомате, споет. Тимур Соколов у микрофона до 19. Буду говорить вам привет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.

Если вы не считаете себя героем этой песни, то вы просто обязаны знать, что у нас появилось новое приложение Retro FM Radio Hub. Быстрое, удобное, без всяких там лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу, множество интернет-потоков. И самое главное, друзья, что все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте нас.

0: некоторым версиям, название этой песни происходит от ктюрского словосочетания «зур» — «баган», что в переводе означает «большой столб» или «мачта», что идеально вписывается в образ портового города, которым нам своим фирменным фальцетом спел Владимир Пресняков. Про голос следующего исполнителя многие говорят, что в песне «I feel good» он спел, будто сыграл на барабанах. Браун использовал выкрики, стоны, слипы и короткие фразы. Все это Джеймс Браун использовал для расстановки жестких ритмических акцентов. Что из этого вышло, вспомним через пару минут.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
6: Тополиный пух, жара.
5: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: года совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Тина Тернер с хитом The Best только что в ваших колонках. В свою очередь хочу напомнить вам, что только лучшие приходят на Ретро-ФМ, программу «Дорогие гости». И в это воскресенье нас ждет встреча с очаровательной Натальей Гулькиной. Солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звезды» будет отвечать на ваши вопросы. А это значит, друзья, что у вас будет шанс выиграть деньги. Как это происходит, читайте на сайте retrofm.ru. Там же и оставляйте свои вопросы. Ну а сам эфир слушайте завтра в 13 часов по Москве.

0: года. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Круиз Ретро FM. Дайджест.
2: Всем привет!
3: Это ваша первая смена прямо из Сочи. Саш Светлов.
2: Рита Субботина. И наш круиз Ретро FM начинается. Мы уже встретились с нашими победителями.
3: Ох, ребята, чувствуем, это будут очень жаркие 10 дней. Все уже готовы к вечеринкам. Настроение просто на максимуме. Ну и скоро мы поднимемся на борт Астория Гранде.
2: А что будет там, расскажем уже вечером. Следите за нашим дайджестом.
3: До встречи!
1: Круиз Ретро FM.

Say you, say me поет Лайнел Ричи. Скажи ты, скажи мне. И вот что я вам скажу. А вернее, расскажу. Новость тут только что прилетела. Глагол «махаю» стал литературной нормой. В словарях его закрепили как равноправный вариант слову «машу». Ну, что я могу сказать, друзья? Такими темпами у нас и ихний скоро признают законным местоимением, а кофе окончательно бесповоротно станет «оно» со всеми вытекающими последствиями. Да, чем дальше, тем страшнее. Похоже, составители словарей просто устали исправлять ошибки неграмотных людей и решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Как говорится, если не можешь победить безграмотность, возглавь ее.

0: I saw the sign. I saw bass. На Ретро-ФМ, надеюсь, ваши выходные проходят исключительно по знакам любви. Вы сегодня счастливы, как никогда. Ну, по крайней мере, я вам этого искренне желаю. А еще желаю как следует окунуться в лето. Оно у нас, как известно, на вес золота. Так что не теряйте время зря и наслаждайтесь каждым жарким днем. Бананарама и Юрий Антонов составят вам компанию в этом приятном деле в ближайшее время. Ну, я, Тимур Соколов, также присоединяюсь.
1: Реклама.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Вашему вниманию легендарная история пары, которая неожиданно встретилась и полюбила друг друга, несмотря на то, что были полными противоположностями. И это в очередной раз напоминает нам, друзья, о том, что любовь может случиться с нами в самых неожиданных местах и с самыми неожиданными людьми. Так что посмотрите вокруг, может, вот оно счастье, рядом ходит. Татьяна Буланова через пару минут продолжит тему. Меня зовут Тимур Соколов. Всем классной субботы.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: за кормой.
1: Эх, сейчас бы на белый теплоход, да в Грецию куда-нибудь рвануть. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Но вот приходится не в круизе от Ретро-ФМ отдыхать, а работать в прямом эфире в субботу, в выходной, между прочим. Ладно, на самом деле я не жалуюсь, так, чуть-чуть завидую. Исключительно белой завистью нашим слушателям, которые выиграли в эфире путевки, сейчас вместе с утренним шоу «Первая смена» и в компании классных артистов наслаждаются круизом от Ретро-ФМ. Хорошего вам отдыха, друзья! Вы его заслужили. Ну и мы тоже тут не скучаем, у нас тоже все хорошо, тоже катаемся вот на белом теплоходе по волнам Ретро-ФМ в компании группы «Синяя птица». Далее «Crazy Frog» здесь.

0: На каком бы этаже ни жила ваша любовь, подойдите к ее окну. Да, не звоните, не пишите, подойдите к ее окну и вместо серенады выкрикните ее имя и позовите гулять. Такие погоды шикарные стоят сегодня в столице, но это просто загляденье. Наконец-то лето. В середине лета. Beatles послушаем дальше. 17:50 в Москве. Меня зовут Тимур Соколов. Всем вам мой пламенный, горячий летний привет.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Ретро-ФМ 70-е.
3: Ретро-ФМ 80-е.
4: Ретро-ФМ 90-е.
3: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+. Ретро-ФМ.

waving your banner all over the place.

0: Только что итальянец Массимо Растрелли, он же мистер Живаго, признался в любви нашей стране в своем легендарном треке «Little Russia». Да, вот были времена. «Mike and the Mechanics» продолжит эфир ретро-ФМ «Over My Shoulder». Послушаем уже скоро. Тимур Соколов с вами. Мое почтение.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях певица Наталья Гулькина. Она любезно согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.

Hot Girls и Good Boys. Да, позволю себе вот так немного видоизменить название этого хита от группы Bad Boys Blue. Hot Girls и Good Boys, хорошие мальчишки, горячие девчонки, победители игры уже сегодня отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Астория Гранде в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов группы «Лицея», «Плазма», «Вирусы» Александра Айвазова. Как это будет, мы будем рассказывать в эфире и в социальных сетях Retro FM. Так что подписывайтесь на нас и следите за нашими летними новостями. Продолжит тему группа «Самоцветы» через пару минут.

0: Set the World on Fire. И Type, как всегда, зажигает. Ну и я пойду тоже позажигаю где-нибудь на улице, позагораю. В Москве наконец лето. Дождались его в середине лета. Так что прощаюсь с вами, друзья. Далее зажигать в эфире Retro FM будет Илья Глебов. Я Тимур Соколов. Говорю пока.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы с 16 августа подобные на Туту, только 6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

19:20 в Москве. Это Донна Саммер, которая, ну, как всегда, чувствует любовь. Как говорится, если вы еще не чувствуете любовь, то позовите родных и близких и сразу почувствуете. Привет всем, кто собрался, так сказать, очень тесными компаниями по какому-нибудь очень особенному поводу, чтобы почувствовать это самое единение и эту самую любовь. Недаром говорят, что день рождения у одного, да, праздник у всех. Под музыку Ретро-ФМ продолжаем. Через пару минут Сандра, Крис Ри, Андрей Губин.

Лев Валерьянович вернул, так сказать, в детство, немножечко убаюкал, а я хочу вас сейчас немножечко настроить на завтрашний день. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Там звездам шоу-бизнеса, телевидения, кино, спорта приходится отвечать на самые неожиданные вопросы, которые придумываете и присылаете вы, дорогие слушатели. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Так что скорее все бросайте и оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в это воскресенье, то есть завтра, в шоу «Дорогие гости» придет певица, солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Наталья Гулькина. Скучно точно не будет. Не пропустите. Retro FM в 13.00. «Дорогие гости».

0: В одной песне из ОЖ и ЛМ, в смысле «Здоровый образ жизни» и «Любовь морковь» — это Александр Барыкин и его букет. Между строк заметим, что в принципе можно букет цветов заменить тазиком с черешней. Мне кажется, действенно. 19.50 в Москве, это Red FM. Через пару минут будет Никер Шоу, Демис Русус. Меня зовут Илья Глебов. Привет!
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Предлагаю сновидений выныривать периодически в реальность, потому что, мне кажется, в реальности как так реальнее. 20:18 в столице. Реально прекрасная музыка на Ретро-ФМ. Через пару минут Владимир Высоцкий, Дженнифер Лопес. А еще совсем скоро к нам подключатся ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина. Эти неунывающие жаворонки-путешественники расскажут, как стартовал круиз Ретро-ФМ, как проходит это путешествие мечты прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда,

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Круиз Ретро FM. Дайджест.
2: Идущие в круиз приветствуют вас.
3: Это Саша Светлов и Рита Субботина, и мы уже на борту нашего любименького, гостеприимного, роскошного лайнера «Астория Гранде».
2: Да, через полчаса мы отправляемся в наше морское путешествие, конечно, под вальс цветов Чайковского. Это давняя традиция «Астории».
3: Ну а потом у нас вечер знакомства с победителями круиза. Ну и, конечно, вечеринка «Ретро-ФМ» на верхней палубе.
2: Да, отрываться начинаем уже с самого старта. Будьте на связи.
3: Пока-пока.
1: Круиз Ретро FM.

Милочка, луна смотрит на тебя. Позволь украсть сердце твое. Это Баккара и намек на то, что, ну, дело к вечеру. Луна, конечно, еще не смотрит, но самое время начать какие-то такие совершенно романтические мероприятия под музыку Ретро ФМ. Через пару минут Саш, То-То и группа Комбинация. 20:35 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здрасте.

0: 50 в Москве, это суббота, 18 июля, и должен вам напомнить, что каждый день с 9 до полуночи у нас для вас лучшая танцевальная музыка в супермиксе. Это все называется «Вечеринка Ретро-ФМ», и мы в 9.00 начнем. Так что готовьтесь. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день такой.

Приключения в сторону романтики нам предлагают СУПС. Мы всегда только за это. Но у нас некоторая поправка. Мы приключаемся в сторону романтики исключительно под любимую танцевальную музыку. Это субботняя вечеринка.

Кратер ФМ. Лучшая танцевальная музыка для вас в супермиксе. До полуночи 21.20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Путешествуем!

все из-за тебя. Задумчивая, танцевальная, обиженная, наша. Это Нина, и, собственно говоря, ничего тут против не скажешь. Ну, обидел человек ее. И она по этому поводу грустит. 21.35 в столице. Мы грустить не будем, мы будем танцевать, потому что у нас лучшая танцевальная музыка здесь, на вечеринке Ретро-ФМ, на субботний.

Встать и что-то такое приготовить всегда приветствуется. Ну, если у человека инициатива, нужно человека как-то поддержать. 21.50 в Москве. Это субботняя вечеринка Ретро-ФМ. Это не просто ко-ко-ко. Это лучшая танцевальная музыка для вас здесь до полуночи.

удобно. Музыка почти что в кармане у тебя. Сейчас еще удобнее, понятное дело. Просто нужно скачать новое приложение Retro FM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество разнообразных интернет-потоков. Все это совершенно бесплатно и совершенно без регистрации. Radio Hub – новое приложение Retro FM. Найдите, пожалуйста, в магазинах приложений, скачайте и запустите. Слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

Тут главное что? Главное орбиту не перепутать. У нас совершенно танцевальная орбита, поэтому не промахнешься, дорогой товарищ. 22:35 в столице. Субботняя вечеринка Ретро ФМ. Лучшие танцхиты здесь для вас в супермиксе. Аж до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся практически в невесомость.

назвать название этой песни. В эфире я сейчас не смогу, ну мало ли что. Но иносказательно можем догадаться, что Софи Элис Бекстер прям в восторге. Или прям даже в обмороке от работы диджея. Ну и что, приятно. 22.50 в Москве. Это субботняя вечеринка Ретро FM. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас до полуночи.

Ансамбль «Секрет» напоминает, что если вдруг кто не дома, то вот еще не на танцах. Поэтому поторопитесь домой, чтобы принять участие в наших танцевальных экзерсисах. 23:20 в столице. Субботняя вечеринка Red FM. Лучшая танцмузыка здесь для вас. До полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

0: Группа Joy, их совершенно точно сосредоточенность на каких-то не тех цветах. Черное — это черное, серое — это серое. Нам что-нибудь по цветасти хотелось бы. Летнее — это летнее, субботнее — это субботнее, танцевальное — это танцевальное. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается. 23:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: подруг прямо сегодня у кого-то этот самый брачный кортеж мчал в светлое будущее вас. Тогда я вас исключительно точно поздравляю с этим событием. 23.50 в столице. Лучшая танцевальная музыка на субботней совершенно жаркой июльской вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

Я мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Когда-то и мы были Young Men, были значительно моложе. Лето было чем-то масштабным в выходном плане. Но все, как говорится, познается в сравнении. Если вообще работать без выходных, затем хоть сколько-то отдыха будет чем-то волшебным. Хоть сколько-то отдыха нам в перспективе в большинстве обещает это воскресенье. А Village People, деревенские и не только, могут его, конечно, проводить на грядках, отдыхать трудясь, но это их выбор. Наш музыкальный выбор на ближайшее будущее этого часа на Ретро ФМ полна Глена Медейрес и Валерия Сюткина. Скоро их услышим. Меня же зовут Дмитрий Майоров, от меня же всем шип привет. Столица 20 минут первого.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места,

Любители поправлять народ, на вашей улице очередной не праздник. Лингвисты давеча недавно приравняли слово «махаю» к слову «машу». Ранее форма «махаю» считалась разговорной, но последние исследования словарей закрепили ее как полноправную литературную норму. Такие нынче нормы, такие в целом дела. В столице 0 часов 34 минуты. На Ретро-ФМ впереди на подходе Starship и Шакира. Никого не пропустите.

Есть какой-то план, и мы или не мы его придерживаемся. Например, грядущий на смену Валерию Леонтьеву на Ретро FM Элтон Джон прервал свой выход на пенсию, объявил о двух эксклюзивных финальных концертах в Мексике в начале октября. Кроме того, он станет главным хедлайнером фестиваля Rock in Rio в сентябре этого года. Ну и помимо Элтона, до финала этого часа на Ретро FM еще услышим Алексима. В столице 0 часов 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

на Retro FM Rockset, а на дорогах не исключены и так себе водители. Вы смотрел новость, что владельцы BMW признаны худшими водителями. Исследователи проанализировали страховку, статистику, количество штрафов, все посчитали и пришли к такому выводу. Также в тройку антилидеров и худших водителей попали водители Рамов и Теслы. В столице тем временем час 19. На Ретро FM к нам приближаются Сиси Кейч и Скэтмен Джон.

в ночи или нет, но точно в 87-м году Сиси Кейдж представила новый альбом с этой заглавной историей. Для фотосессии на обложку пластинки певица кардинально сменила имидж. Специально ради этого она летала в Париж, в знаменитый салон Клеопатра, чтобы сделать короткую стрижку, которая мгновенно стала эталоном для многих ее поклонниц. Было дело, помним. Но в истории этого часа на Ретро FM скоро впишется Юрий Антонов. В столице час 34 минуты.

Life может be beautiful, но кризис среднего возраста никто не отменял. Согласно новостям, он раньше времени стал появляться на пороге у российских мужчин. Если раньше период переосмысления жизни начинался в 40-45 лет, то сейчас в 28-30. Во всем, как говорят специалисты, виноват культ успеха. Соцсети, которые красивой картинкой формируют завышенное ожидание. Такие новости и данные. В столице час 48 минут. До финала этого часа на Red FM точно еще успеем музыкально пересечься с командой «Синяя птица».

Alright, все весьма и весьма в порядке, но явно неплохо у сборной Англии. Она стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу, вырвав победу у сборной Франции в сумасшедшем матче со счетом 6-4. Как говорится, держи в курсе. Столица 2 часа 19 минут. Несколько минут наших ожиданий. Услышим Мадонну и «Руки вверх» здесь, на Ретро.

Не на ночь глядя, призыв к действию, но все же сегодня, 19 июля, в России отмечается вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем. Как его правильно отмечать? Ну, уверен, разберетесь без каких-либо инструкций. Главная цель этой гастрономической даты, конечно же, принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким. А на завтрак или когда день наступит, как еще они не наступили в столице, можно приступать отмечать. В Москве 2:36. Это Retro FM, это Blue System на ближайшее.

когда-то было давно, но все еще правда. Поэт Карен Кавалериан в далеком 88-м написал текст этой истории на кухне у Кельми. Можно сказать, их чаепитие принесло такие музыкальные плоды. Правда, Крис отнесся к песне скептически, заявив, что хитом она не станет. Однако вскоре она зазвучала по всему Советскому Союзу, победила на фестивале песни года в 89-м. Было дело в столице же между делом 2 часа 49 минут. В финале этого часа на Retro FM точно услышим Майкла Джексона и Джо Дассена. Они впереди.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.